Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Приоритет Черкеда. Вас понял, минутная готовность, немало исходное положение, звонил, поэтому несколько задержался ответом прием. Валя, отдается за заговорение.